0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Новости. В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего 3 – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 600 000 рублей. На подержанные 1 400 000. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка, как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года, второй – в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Цель сегодняшнего праздника – привлечение внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, а мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали еще в 3-2 веках до нашей эры, а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии. Около 47% всей выработанной энергии в этой стране получено на ветроэлектростанциях. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.
2: Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день жонглирования. Праздник этот приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров. Суть жонглирования проста – это умелое манипулирование различными предметами, которых может быть три и более. Наиболее распространенными предметами, используемыми жонглерами, являются булавы, мечи, палки, пои, диабло, кольца и другие. Известно, что искусство жонглирования существовало еще в Древнем Египте, о чем говорят найденные настенные рисунки. В наши дни жонглирование приобрело новую популярность среди простых любителей, желающих научиться хотя бы простейшим навыкам этого искусства. Это дало толчок появлению клубов. Занятия жонглированием способствуют развитию реакции, моторики, зрения, в том числе бокового, ловкости, памяти, координации других. Профессиональная среда жонглеров объединена организациями, деятельность которых направлена на развитие техники жонглирования, организацию соревнований, в том числе и международного уровня. Существует несколько видов жонглирования, особенности которых определяются принципами манипулирования, количеством используемых для жонглирования предметов, типами предметов, количеством участников процесса. На основе жонглирования появились даже отдельные спортивные игры.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: для всех знаков настал подходящий момент для получения новых знаний и опыта. Сегодня представится шанс повысить свой профессионализм, завести ряд перспективных знакомств или завоевать отличную репутацию в каком-то авторитетном сообществе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня особенно повезет в делах, связанных с любовной сферой. Вам есть смысл признаться в своих пылких чувствах, если вы одиноки, или вызвать вторую половинку на серьезный разговор, чтобы в ходе этой беседы сообщить ей свою позицию по очень важному вопросу.
0: Тельцам сегодня удастся с большой выгодой для себя сделать какое-то крупное приобретение. Во время очередного похода в магазин вы увидите, что цена на предмет, о котором вы мечтали уже очень давно, выставлена с учетом существенной скидки.
2: Близнецы в этот день попытаются что-то изменить в своем имидже и в привычной модели поведения. Окружающим понравится проведенная вами реформа, и вы услышите множество лестных отзывов о своих неоспоримых достоинствах.
0: Для раков на первое место выйдут вопросы безопасности своего повседневного существования. Вы свяжетесь со специалистами, получите детальный ответ на каждый вопрос, а вечером вы станете обладателем высококлассной охранной сигнализации.
2: Львы сегодня будут регулярно сталкиваться с благоприятными стечениями обстоятельств. Происходящее вызовет широкую улыбку на вашем лице, но для полного счастья вам не хватит одного заветного «да» от человека, который вам уже довольно давно симпатичен.
0: Девы в этот день очень ответственно подойдут к решению служебных вопросов. Вы старательно устраните все недочеты в своих профессиональных делах, а затем окажете помощь неопытному коллеге, который совсем недавно стал частью вашего коллектива.
2: Весов ожидает оглушительный успех во время какого-то публичного мероприятия. Вам удастся убедить окружающих в состоятельности своих новых идей, и каждый из них захочет сию же минуту стать вашим ближайшим соратником.
0: Скорпионы сегодня попытаются оживить унылый интерьер на месте своей работы. Однако приобретенные вами изысканные вещицы придутся не по нраву кому-то из ближайших коллег, и вы будете вынуждены забрать домой эти шедевры скульптуры и живописи.
2: Стрельцы в этот день могут позволить себе маленькую шалость или небольшую финансовую авантюру. Сегодня удача будет полностью на вашей стороне, а потому все предпринятые вами шаги обречены на успех и везение.
0: Козерогам предстоит общаться с людьми, очень необъективно относящимися к происходящей действительности. С огромным трудом вам удастся убедить собеседников в своей правоте и заручиться их поддержкой по важному профессиональному вопросу.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться удивительным психологическим комфортом. Вы морально отдохнете, выполните все запланированные дела, а вечером спровоцируете небольшой семейный конфликт, чтобы хоть как-то оживить атмосферу.
0: Рыбы в этот день с большим юмором отнесутся ко всем служебным затруднениям. Позитивное настроение поможет вам без труда устранить аврал, а также оказать

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Вечером порывами до 10. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 9,11, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, а днем пройдут небольшие дожди, ночью 6-8, а днем 17-19. В среду днем до плюс 18 и день будет дождливым. В четверг потеплеет до плюс 22, ночью и утром пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В обновленный список вошли 15 направлений, среди которых медицинский массаж, медицинская биология, нутрициология, медицинская логопедия, аналитическая токсикология, судебная экспертиза и другие. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Документ с обновленным перечнем медработников должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. И в завершении выпуска. Каждая седьмая россиянка не переносит духоту и плохо чувствует себя во время зноя, таких 14%. Половина начинает испытывать дискомфорт при температуре за окном выше плюс 28 градусов. Лишь 7% спокойно переносят плюс 35 и выше в городе. Чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, многие прибегают к различным ухищрениям и лайфхакам. Большинство носят одежду из натуральных материалов, хлопок, лен, шелк и другие. Примерно столько же пьют больше воды и избегают фастфуда, а также жареного и соленого. Почти половина ходит на шопинг в магазины и торговые центры, так как там есть кондиционеры. Каждая четвертая пересаживается с общественного транспорта на такси, а 17% приходят в офис раньше, чтобы пережить зной под кондиционером. А более трети не снимают украшения летом, чтобы металл охлаждал тело. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году ГАЗ представил платформу новой «Газели», МАЗ – новую среднетоннажную линейку, Шакман – обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты. Рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе. Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность, рассказала эксперт. По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам.
0: Копейка рубль бережет.
1: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Инфинити.

15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 15 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы, а также во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный, 2,7 метра в секунду. Вечером порывами до 10. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 9,11, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 16 июня, переменная облачность, а днем пройдут небольшие дожди, ночью 6-8, а днем 17-19. В среду днем до плюс 18 и день будет дождливым. Четверг потеплеет до плюс 22, ночью и утром пройдут небольшие дожди. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: гостях у Тяпкина.
1: Мужик спрашивает другого: как там Колян? Да угодил на каторгу. Что такое? Женился, а у тещи огород 2 гектара.

долго. А ведь окучивание – это тоже целая наука. Казалось бы, тяпку в руки и вперед от забора до заката. Но нет. И в этом деле есть свои правила. Во-первых, давайте закроем вопрос о том, зачем же оно нужно. Эта трудоемкая и затратная по времени процедура в среднем увеличивает урожайность картофеля на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон борется с полеганием стеблей, уменьшает количество зеленых клубней, способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы, снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта. Когда нужно окучивать картофель? Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет.

0: процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить. Во время цветения окучивать картофель нельзя. Если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.
1: Житейская мудрость.
0: Если на лугу кузнечиков не слышно, близится ненастье. Не болейте! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: звучит со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора карты мира, который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляет в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама.
2: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Для всех знаков настал подходящий момент для получения новых знаний и опыта. Сегодня представится шанс повысить свой профессионализм, завести ряд перспективных знакомств или завоевать отличную репутацию в каком-то авторитетном сообществе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня особенно повезет в делах, связанных с любовной сферой. Вам есть смысл признаться в своих пылких чувствах, если вы одиноки, или вызвать вторую половинку на серьезный разговор, чтобы в ходе этой беседы сообщить ей свою позицию по очень важному вопросу.
0: Тельцам сегодня удастся с большой выгодой для себя сделать какое-то крупное приобретение. Во время очередного похода в магазин вы увидите, что цена на предмет, о котором вы мечтали уже очень давно, выставлена с учетом существенной скидки.
2: Близнецы в этот день попытаются что-то изменить в своем имидже и в привычной модели поведения. Окружающим понравится проведенная вами реформа, и вы услышите множество лестных отзывов о своих неоспоримых достоинствах.
0: Для раков на первое место выйдут вопросы безопасности своего повседневного существования. Вы свяжетесь со специалистами, получите детальный ответ на каждый вопрос, а вечером вы станете обладателем высококлассной охранной сигнализации.
2: Львы сегодня будут регулярно сталкиваться с благоприятными стечениями обстоятельств. Происходящее вызовет широкую улыбку на вашем лице, но для полного счастья вам не хватит одного заветного «да» от человека, который вам уже довольно давно симпатичен.
0: Девы в этот день очень ответственно подойдут к решению служебных вопросов. Вы старательно устраните все недочеты в своих профессиональных делах, а затем окажете помощь неопытному коллеге, который совсем недавно стал частью вашего коллектива.
2: Весов ожидает оглушительный успех во время какого-то публичного мероприятия. Вам удастся убедить окружающих в состоятельности своих новых идей, и каждый из них захочет сию же минуту стать вашим ближайшим соратником.
0: Скорпионы сегодня попытаются оживить унылый интерьер на месте своей работы. Однако приобретенные вами изысканные вещицы придутся не по нраву кому-то из ближайших коллег, и вы будете вынуждены забрать домой эти шедевры скульптуры и живописи.
2: Стрельцы в этот день могут позволить себе маленькую шалость или небольшую финансовую авантюру. Сегодня удача будет полностью на вашей стороне, а потому все предпринятые вами шаги обречены на успех и везение.
0: Козерогам предстоит общаться с людьми, очень необъективно относящимися к происходящей действительности. С огромным трудом вам удастся убедить собеседников в своей правоте и заручиться их поддержкой по важному профессиональному вопросу.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться удивительным психологическим комфортом. Вы морально отдохнете, выполните все запланированные дела, а вечером спровоцируете небольшой семейный конфликт, чтобы хоть как-то оживить атмосферу.
0: Рыбы в этот день с большим юмором отнесутся ко всем служебным затруднениям. Позитивное настроение поможет вам без труда устранить аврал, а также оказать помощь кому-то из своих сотрудников.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу свое 70-летие отпраздновал поселок Верхнеднепровский. Праздничные мероприятия начались со спортивных соревнований на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ. Для жителей и гостей работали выставки творческих и фоторабот, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкально-поэтическая гостиная и различные тематические площадки. Центральным событием дня стало торжественное мероприятие в культурном центре «Химик». Почетным гостем праздника стал заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Гусев. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков в своем приветственном обращении, в частности, отметил.
2: От лица администрации рад вас приветствовать в этом замечательном зале. В наш юбилей, в юбилей нашего поселка городского типа, который немножечко по численности даже больше, чем наш город Дорогобуж, и сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник. При подготовке больше всего мне хотелось, чтобы пришли все и кого-то не обидеть и не пригласить. А сотрудники администрации с помощью коллег наших градообразующих предприятий провели большую работу, вычислив всех и пригласив всех. Хочу сказать, что наш поселок растет и развивается. Я далек, конечно, от того, что у нас все хорошо и все замечательно. Очень много проблем, но благодарен вам, жители, за ту конструктивную критику, которую вы делаете по моей работе. Я слушаю, прислушиваюсь, и вы видите, что у нас появляются новые благоустроенные территории, дворы, общественные места, ремонтируются улицы, модернизируются системы тепло- и водоснабжения. Поэтому большое спасибо вам за те советы, которые вы даете. Они очень дорого для меня стоят. Хочу поблагодарить все градообразующие предприятия и руководство градообразующих предприятий за ту помощь, которую оказывают округу в целом, поселку. За то, что денег нам все не хватает, но они всегда подставляют надежное плечо партнера социального и

в адрес ветеранов, работников предприятий, учреждений социальной сферы и представителей общественных организаций. На площадке перед культурным центром ПАО «Драгобуш» прошла детская игровая программа, подготовленная сотрудниками районного дома культуры. Завершился юбилейный день большой концертной программой с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Юбилей Верхненепровского стал ярким праздником, который объединил жителей разных поколений и еще раз подтвердил, что главное достояние поселка – его люди. К другим новостям. В преддверии Дня России глава округа Константин Серенков вручил активистам движения первых главный документ гражданина нашей страны. Получение паспорта – важное и памятное событие в жизни каждого человека. Этот документ символизирует не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом и своей страной. Глава поздравил ребят с этим знаменательным событием, пожелал уверенно идти к своим целям, быть достойными гражданами России и любить свою малую родину. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный, 4-9 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Дорожные новости.
1: В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего 3 – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 600 000 рублей. На подержанные 1 400 000. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка. Как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года. Второй в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радиостанция «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты клуба «Нью-Йорк Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации победили «Сан-Антонио» скорее вопреки. В каждом из пяти матчей финала «Нью-Йорк» проигрывал минимум 10 очков, а то и больше. Но все же серия осталась за «Нью-Йорком» 4-1. И в заключительном матче в гостях «Никс» выиграл 94-90. В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Джейлен Брансон 45. Также дабл-дабл в активе Джоша Харта 13 очков, 11 подборов. Впервые с 1973 года и третий раз в своей истории Нью-Йорк Никс стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Гонщики из одной страны заняли весь пьедестал этапа Гран-при по автогонкам в классе машин Формулы-1 впервые с 1983 года. Победителем Гран-при Барселоны-Каталонии стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял его соотечественник Джордж Рассел. Третьим финишировал другой британец Ландо Норрис. Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли вел борьбу за второе место, но за 4 круга до финиша из-за проблем с двигателем сошел с дистанции. Особо обратим внимание на то, что победа на этом гран-при стала для Льюиса Хэмилтона первой в составе Феррари. И еще об одной гонке, которая в этом году прошла в 94-й раз. Это марафон 24 часа Лимана, где победа для любого производителя автомобилей считается очень престижной. Чаще других команда Porsche здесь побеждала 19 раз. За ней следует Audi 13 побед и Феррари 12. В этот раз впервые за 4 года выиграл экипаж команды Toyota под управлением британца Майка Конвея, японца Камуэ Кобаяси и нидерландца Нико де Вриса. Это 6-й успех Toyota здесь за всю историю соревнований. Португалии на чемпионате Европы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Российские спортсмены на 0,5 секунды опередили испанцев, двукратного чемпиона мира Мануэля Фонтана и чемпиона Европы Диего Домингеса. А на 500-метровке среди каноэ-одиночек выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Серебро у россиянина Алексея Каравашкова. Германия на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому. В индивидуальной гонке каяк-кросса испанец Мануэль Очоу на какое-то мгновение опередил Егора Смирнова, а точнее на 0,04 секунды стал победителем гонки. У российского спортсмена серебряная медаль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты. Рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе. Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность, рассказала эксперт. По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам.
3: Копейка рубль бережет.
4: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
3: Экономика должна быть экономной.
4: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Радио Infinity.

0: 15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: Будьте в рекламе искренни и честны, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Рабочий день в жару может быть сокращен на несколько часов, если в офисе нет кондиционера. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. При наличии кондиционера в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне плюс 24, плюс 25 градусов, а в случае его отсутствия рабочий день рекомендуется сократить на 1 час при температуре в помещении плюс 28 градусов, на 2 часа при плюс 29 и на 4 часа при плюс 30. При работах на открытом воздухе и температуре воздуха плюс 32 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с отдыхом не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Власти Таиланда представили новую стратегию развития туротрасли 5 Economy, ориентированную на извлечение максимальной прибыли с каждого путешественника, а не на рост турпотока. Такой подход сильно охладит интерес россиян к этому направлению. Альтернативой ему станет отдых в Китае. Об этом заявила директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Таиланд рассчитывает на рост прибыли с туротрасли за счет повышения цен при сокращении числа отдыхающих. Однако, если эта идея воплотится в реальность и цены на тайские отели подскочат, то россиян это отпугнет, считает эксперт. И в завершении выпуска: более трети миллениалов в возрасте от 29 до 38 лет уже отказались от импульсивных покупок ради крупных финансовых целей. Такой показатель зафиксирован и у россиян в возрасте от 39 до 45 лет, по 36% в каждой группе. В целом осознанно ограничивают спонтанные траты 29% россиян, при этом только 10% признались, что такой отказ дался им легко. Следом за миллениалами идут зумеры от 18 до 28 лет. Среди них отказ от импульсивных покупок выбрали 24%. Еще 17% россиян готовы отказаться от лишних трат, но постоянно откладывают начало финансовой дисциплины на будущее. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция Infinity.

0: стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Цель сегодняшнего праздника – привлечение внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, а мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали еще в 3-2 веках до нашей эры, а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии. Около 47% всей выработанной энергии в этой стране получено на ветроэлектростанциях. Основными лидерами по мощности введенных в эксплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.
2: Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день жонглирования. Праздник этот приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров. Суть жонглирования проста – это умелое манипулирование различными предметами, которых может быть три и более. Наиболее распространенными предметами, используемыми жонглерами, являются булавы, мечи, палки, пои, диабло, кольца и другие. Известно, что искусство жонглирования существовало еще в Древнем Египте, о чем говорят найденные настенные рисунки. В наши дни жонглирование приобрело новую популярность среди простых любителей, желающих научиться хотя бы простейшим навыкам этого искусства. Это дало толчок появлению клубов. Занятия жонглированием способствуют развитию реакции, моторики, зрения, в том числе бокового, ловкости, памяти, координации других. Профессиональная среда жонглеров объединена организациями, деятельность которых направлена на развитие техники жонглирования, организацию соревнований, в том числе и международного уровня. Существует несколько видов жонглирования, особенности которых определяются принципами манипулирования, количеством используемых для жонглирования предметов, типами предметов, количеством участников процесса. На основе жонглирования появились даже отдельные спортивные игры.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуж-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: всех знаков настал подходящий момент для получения новых знаний и опыта. Сегодня представится шанс повысить свой профессионализм, завести ряд перспективных знакомств или завоевать отличную репутацию в каком-то авторитетном сообществе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня особенно повезет в делах, связанных с любовной сферой. Вам есть смысл признаться в своих пылких чувствах, если вы одиноки, или вызвать вторую половинку на серьезный разговор, чтобы в ходе этой беседы сообщить ей свою позицию по очень важному вопросу.
0: Тельцам сегодня удастся с большой выгодой для себя сделать какое-то крупное приобретение. Во время очередного похода в магазин вы увидите, что цена на предмет, о котором вы мечтали уже очень давно, выставлена с учетом существенной скидки.
2: Близнецы в этот день попытаются что-то изменить в своем имидже и в привычной модели поведения. Окружающим понравится проведенная вами реформа, и вы услышите множество лестных отзывов о своих неоспоримых достоинствах.
0: Для раков на первое место выйдут вопросы безопасности своего повседневного существования. Вы свяжетесь со специалистами, получите детальный ответ на каждый вопрос, а вечером вы станете обладателем высококлассной охранной сигнализации.
2: Львы сегодня будут регулярно сталкиваться с благоприятными стечениями обстоятельств. Происходящее вызовет широкую улыбку на вашем лице, но для полного счастья вам не хватит одного заветного «да» от человека, который вам уже довольно давно симпатичен.
0: Девы в этот день очень ответственно подойдут к решению служебных вопросов. Вы старательно устраните все недочеты в своих профессиональных делах, а затем окажете помощь неопытному коллеге, который совсем недавно стал частью вашего коллектива.
2: Весов ожидает оглушительный успех во время какого-то публичного мероприятия. Вам удастся убедить окружающих в состоятельности своих новых идей, и каждый из них захочет сию же минуту стать вашим ближайшим соратником.
0: Скорпионы сегодня попытаются оживить унылый интерьер на месте своей работы. Однако приобретенные вами изысканные вещицы придутся не по нраву кому-то из ближайших коллег, и вы будете вынуждены забрать домой эти шедевры скульптуры и живописи.
2: Стрельцы в этот день могут позволить себе маленькую шалость или небольшую финансовую авантюру. Сегодня удача будет полностью на вашей стороне, а потому все предпринятые вами шаги обречены на успех и везение.
0: Козерогам предстоит общаться с людьми, очень необъективно относящимися к происходящей действительности. С огромным трудом вам удастся убедить собеседников в своей правоте и заручиться их поддержкой по важному профессиональному вопросу.
2: Водолеи в этот день будут наслаждаться удивительным психологическим комфортом. Вы морально отдохнете, выполните все запланированные дела, а вечером спровоцируете небольшой семейный конфликт, чтобы хоть как-то оживить атмосферу.
0: Рыбы в этот день с большим юмором отнесутся ко всем служебным затруднениям. Позитивное настроение поможет вам без

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
0: Плавали, знаем.
1: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд последних. Их победа над турецкой командой 2-0 уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной. Но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
0: Круги по воде.
1: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
0: Против течения.
1: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира футбольных. Команда Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбол».

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского Бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса, 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
1: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
2: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
1: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
5: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50 Plus и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году ГАЗ представил платформу новой «Газели», МАЗ – новую среднетоннажную линейку, Шакман – обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: завладеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Новости. В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего 3 – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 миллион 600 тысяч рублей, на подержанный 1 миллион 400. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой, ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю 16%. Средний срок автокредита 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка. Как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года. Второй в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».
1: Радио «Инфинити».

0: Луганской области 12 часов. Новости на Инфинити.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу свое 70-летие отпраздновал поселок Верхнеднепровский. Праздничные мероприятия начались со спортивных соревнований на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ. Для жителей и гостей работали выставки творческих и фоторабот, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкально-поэтическая гостиная и различные тематические площадки. Центральным событием дня стало торжественное мероприятие в культурном центре «Химик». Почетным гостем праздника стал заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Гусев. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков в своем приветственном обращении в частности отметил.
2: От лица администрации рад вас приветствовать в этом замечательном зале. У нас юбилей, нашего поселка городского типа, который немножечко по численности даже больше, чем наш город Дорогобуж, и сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник. При подготовке больше всего мне хотелось, чтобы пришли все и кого-то не обидеть и не пригласить. Сотрудники администрации с помощью коллег наших градообразующих предприятий провели большую работу, вычислив всех и пригласив всех. Хочу сказать, что наш поселок растет и развивается. Я далек, конечно, от того, что у нас все хорошо и все замечательно. Очень много проблем, но благодарен вам, жители, за ту конструктивную критику, которую вы делаете по моей работе. Я слушаю, прислушиваюсь, и вы видите, что у нас появляются новые благоустроенные территории, дворы, общественные места, ремонтируются улицы, модернизируются системы тепло- и водоснабжения. Поэтому большое спасибо вам за те советы, которые вы даете. Они очень дорого для меня стоят. Хочу поблагодарить все градообразующие предприятия и руководство градообразующих предприятий за ту помощь, которую оказывают округу в целом, поселку. За то, что денег нам все не хватает, но они всегда подставляют надежное плечо партнера социального и выделяют средства, либо ресурс на решение наших повседневных проблем, связанных и с благоустройством, и с эксплуатацией коммунальной инфраструктуры, ремонт образовательных учреждений, здравоохранения, социальной сферы в целом. Большое спасибо. Всех с праздником, всем желаю хорошего настроения, повеселиться в этот день, отметить, пообщаться, ну и хорошенько же, конечно, погулять. С праздником, дорогие!
1: В рамках торжественной церемонии также были вручены награды жителям, которые своим трудом, профессионализмом и активной жизненной позицией внесли значительный вклад в развитие поселка. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, работников предприятий, учреждений социальной сферы и представителей общественных организаций. На площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» прошла детская игровая программа, подготовленная сотрудниками районного дома культуры. Завершился юбилейный день большой концертной программы с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Юбилей Верхнеднепровского стал ярким праздником, который объединил жителей разных поколений и еще раз подтвердил, что главное достояние поселка – его люди. К другим новостям. В преддверии Дня России глава округа Константин Серенков вручил активистам движения первых главный документ гражданина нашей страны. Получение паспорта – важное и памятное событие в жизни каждого человека. Этот документ символизирует не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом и своей страной. Глава поздравил ребят с этим знаменательным событием, пожелал уверенно идти к своим целям, быть достойными гражданами России и любить свою малую родину. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров.

0: Выбирать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: гостях у Тяпкина.
1: Мужик спрашивает другого: как там Колян? Да угодил на каторгу. Что такое? Женился, а у тещи огород 2 гектара.
2: И опыт сын ошибок труд.

долго. А ведь окучивание – это тоже целая наука. Казалось бы, тяпку в руки и вперед от забора до заката. Но нет. И в этом деле есть свои правила. Во-первых, давайте закроем вопрос о том, зачем же оно нужно. Эта трудоемкая и затратная по времени процедура в среднем увеличивает урожайность картофеля на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон борется с полиганием стеблей, уменьшает количество зеленых клубней, способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы, снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта. Когда нужно окучивать картофель? Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не знает.

0: процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить. Во время цветения окучивать картофель нельзя. Если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.
1: Житейская мудрость.
0: Если на лугу кузнечиков не слышно, близится ненастье. Не болейте! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет. Компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря крипты фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляет в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

простить. Потому бреду вперед и выбираю жить. А ты пиши и в небо дальше голоси. Прости меня за то, что я вернусь не тем, кем был.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8 42 36 73 00 74. 8 42 36 73 00 74. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты предложили упростить порядок регистрации по месту жительства и разрешить гражданам России уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Как сообщили газете «РУ», письмо с соответствующим предложением было отправлено 11 июня министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В документе отмечается, что в настоящее время процедура оформления регистрации по месту пребывания является достаточно трудоемкой, требует сбора необходимых документов и, как правило, личного присутствия гражданина. Мы предлагаем сделать так, чтобы не нужно было собирать никакие бумаги, выпрашивать согласие собственников жилья, идти в подразделение МВД или в МФЦ. Будет достаточно просто уведомить МВД о своем временном месте жительства через госуслуги, говорится в сообщении. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «РУ» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте, заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска: система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания Путина с членами правительства, передает сайт Кремля. Все лагеря проверены Роспотребнадзором, МЧС, иными надзорными органами на предмет соблюдения противопожарных, санитарно-эпидемиологических норм и антитеррористической защиты, сказал глава ведомства. Кравцов добавил, что в этом году в России будут работать около 40,5 тысяч детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. По словам министра, благодаря таким показателям отдохнуть смогут на 100 тысяч детей больше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За твою победу.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты клуба «Нью-Йорк Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации победили «Сан-Антонио» скорее вопреки. В каждом из пяти матчей финала «Нью-Йорк» проигрывал минимум 10 очков, а то и больше. Но все же серия осталась за «Нью-Йорком» 4-1. И в заключительном матче в гостях «Никс» выиграл 94-90. В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Джейлен Брансон 45. Также дабл-дабл в активе Джоша Харта 13 очков, 11 подборов. Впервые с 1973 года и третий раз в своей истории Нью-Йорк Никс стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Гонщики из одной страны заняли весь пьедестал этапа Гран-при по автогонкам в классе машин Формулы-1 впервые с 1983 года. Победителем Гран-при Барселоны-Каталонии стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял его соотечественник Джордж Рассел. Третьим финишировал другой британец Ландо Норрис. Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли вел борьбу за второе место, но за 4 круга до финиша из-за проблем с двигателем сошел с дистанции. Особо обратим внимание на то, что победа на этом Гран-при стала для Льюиса Хэмилтона первой в составе Феррари. И еще об одной гонке, которая в этом году прошла в 94-й раз. Это марафон 24 часа Лимана, где победа для любого производителя автомобилей считается очень престижной. Чаще других команда Porsche здесь побеждала 19 раз. За ней следует Audi 13 побед и Феррари 12. В этот раз впервые за 4 года выиграл экипаж команды Toyota под управлением британца Майка Конвея, японца Камуэ Кобаяси и нидерландца Ника де Вриса. Это 6-й успех Toyota здесь за всю историю соревнований. Португалии на чемпионате Европы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Российские спортсмены на 0,5 секунды опередили испанцев, двукратного чемпиона мира Мануэля Фонтана и чемпиона Европы Диего Домингеса. А на 500-метровке среди каноэ-одиночек выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Серебро у россиянина Алексея Каравашкова. Германия на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому. В индивидуальной гонке каяк-кросса испанец Мануэль Очоу на какое-то мгновение опередил Егора Смирнова, а точнее на 0,04 секунды стал победителем гонки. У российского спортсмена серебряная медаль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты. Рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе. Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность, рассказала эксперт. По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам.
2: Копейка рубль бережет.
3: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Цель сегодняшнего праздника – привлечение внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, а мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали еще в 3-2 веках до нашей эры, а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии. Около 47% всей выработанной энергии в этой стране получено на ветроэлектростанциях. Основными лидерами по мощности, введенных в эксплуатацию ВЭУ, на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.
0: Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день жонглирования. Праздник этот приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров. Суть жонглирования проста – это умелое манипулирование различными предметами, которых может быть три и более. Наиболее распространенными предметами, используемыми жонглерами, являются булавы, мечи, палки, пои, диабло, кольца и другие. Известно, что искусство жонглирования существовало еще в Древнем Египте, о чем говорят найденные настенные рисунки. В наши дни жонглирование приобрело новую популярность среди простых любителей, желающих научиться хотя бы простейшим навыкам этого искусства. Это дало толчок появлению клубов. Занятия жонглированием способствуют развитию реакции, моторики, зрения, в том числе бокового, ловкости, памяти, координации других. Профессиональная среда жонглеров объединена организациями, деятельность которых направлена на развитие техники жонглирования, организацию соревнований, в том числе и международного уровня. Существует несколько видов жонглирования, особенности которых определяются принципами манипулирования, количеством используемых для жонглирования предметов, типами предметов, количеством участников процесса. На основе жонглирования появились даже отдельные спортивные игры.
2: А в этот день события, ставшие историей. Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Дорожные новости.
9: В России растут суммы автокредитов. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Московское отделение ГИБДД начало выдавать номера с новым кодом региона 997. В сети появились фотографии седана Mazda 3 с такой комбинацией. Это уже 11-й код номера в столице. Когда систему создавали в 90-е годы, кодов было всего 3 – 77, 97 и 99. В нулевые появились трехзначные номера с единицей в начале, а с 2013-го – с семеркой. А в среднем новые коды в Москве появляются каждые несколько лет. В России растут суммы автокредитов. В мае на покупку новых машин банки в среднем выдавали 1 миллион 600 тысяч рублей, на подержанные 1 миллион 400. Сумма на 20% больше, чем годом ранее. С одной стороны, динамика вызвана ростом цен на отдельные модели. С другой – ростом спроса на отдельные более дорогие машины на фоне снижения ставок. В общей сложности в мае банки выдали 111 тысяч автокредитов. Рост к апрелю – 16%. Средний срок автокредита – 6 лет. В этом году в Москве запустят 2 гигафабрики. Будут выпускать тяговые аккумуляторы и другие высокотехнологичные комплектующие для электромобилей и гибридов. В общей сложности 2000 позиций. Они покроют 2/3 потребностей российского рынка, как по легковым автомобилям, так и по автобусам, электросудам и другой технике. Как и другие подобные проекты в России, гигафабрики запускает корпорация «Росатом». По словам Сергея Собянина, первый завод начнет работать в сентябре этого года, второй – в декабре. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу свое 70-летие отпраздновал поселок Верхнепровский. Праздничные мероприятия начались со спортивных соревнований на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ. Для жителей и гостей работали выставки творческих и фоторабот, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкально-поэтическая гостиная и различные тематические площадки. Центральным событием дня стало торжественное мероприятие в культурном центре «Химик». Почетным гостем праздника стал заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Гусев. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков в своем приветственном обращении в частности отметил.
2: От лица администрации рад вас приветствовать в этом замечательном зале. У нас юбилей, в юбилей нашего поселка городского типа, который немножечко по численности даже больше, чем наш город Дорогобуж, и сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник. При подготовке больше всего мне хотелось, чтобы пришли все и кого-то не обидеть и не пригласить. Сотрудники администрации с помощью коллег наших градообразующих предприятий провели большую работу, вычислив всех и пригласив всех. Хочу сказать, что наш поселок растет и развивается. Я далек, конечно, от того, что у нас все хорошо и все замечательно. Очень много проблем, но благодарен вам, жители, за ту конструктивную критику, которую вы делаете по моей работе. Я слушаю, прислушиваюсь, и вы видите, что у нас появляются новые благоустроенные территории, дворы, общественные места, ремонтируются улицы, модернизируются системы тепла и водоснабжения. Поэтому большое спасибо вам за те советы, которые вы даете. Они очень дорого для меня стоят. Хочу поблагодарить все градообразующие предприятия и руководство градообразующих предприятий за ту помощь, которую оказывают округу в целом, поселку. За то, что денег нам все не хватает, но они всегда подставляют надежное плечо партнера социального и выделяют средства, либо ресурс на решение наших повседневных проблем, связанных и с благоустройством, и с эксплуатацией коммунальной инфраструктуры, ремонт образовательных учреждений, здравоохранения, социальной сферы в целом. Большое спасибо. Всех с праздником, всем желаю хорошего настроения, повеселиться в этот день, отметить, пообщаться, ну и хорошенько же, конечно, погулять. С праздником, дорогие!
1: В рамках торжественной церемонии также были вручены награды жителям, которые своим трудом, профессионализмом и активной жизненной позицией внесли значительный вклад в развитие поселка. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, работников предприятий, учреждений социальной сферы и представителей общественных организаций. На площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» прошла детская игровая программа, подготовленная сотрудниками районного дома культуры. Завершился юбилейный день большой концертной программы с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Юбилей Верхнепровского стал ярким праздником, который объединил жителей разных поколений и еще раз подтвердил, что главное достояние поселка – его люди. К другим новостям. В преддверии Дня России глава округа Константин Серенков вручил активистам движения первых главный документ гражданина нашей страны. Получение паспорта – важное и памятное событие в жизни каждого человека. Этот документ символизирует не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом и своей страной. Глава поздравил ребят с этим знаменательным событием, пожелал уверенно идти к своим целям, быть достойными гражданами России и любить свою малую родину. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску.

древнему культурному историческому центру «Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века». Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляют в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. В эфире Радио Инфинити.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, новости свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
11: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Внедорожники «Танк-300» начали собирать в России. Производство ведут в Калининграде на заводе «Автотор». Здесь же выпускают «Чанган». Пока машины собирают из уже сваренных и окрашенных кузовов. В будущем планируют углублять локализацию. Технические машины российской сборки не отличаются от китайских. Цена от 4,5 миллионов. В следующем году «Лада Аура» и «Азимут» получат новые двигатели. Для кроссовера заявлен турбомотор на 150 лошадиных сил. Для удлиненной версии «Весты» модернизированный 1.8. Его мощность – 135 лошадиных сил. Напомним, «Аура» на агрегатах «Весты» уже продается, а «Азимут» появится в продаже в конце года. У дилеров BLG не хватает машин в наличии. Есть проблемы по новым кроссоверам X50+, и дешевым версиям седана S50. Срок ожидания по заказам достигает 30 дней. В BLG заявили, что системных проблем с производством нет. Дефицит вызван повышенным спросом на машины в некоторых цветах и комплектующих. Недавно в России прошла выставка «Комвекс-2026». Это главный смотр новинок коммерческого транспорта. Ежегодно выставляют более 1000 экспонентов. Выставку посещают десятки тысяч человек. В этом году «ГАЗ» представил платформу новой «Газели», «МАЗ» — новую среднетоннажную линейку, «Шакман» — обновленную кабину для тягачей. Подробнее о новинках «Комвекс-2026» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: 15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 16 часов.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
3: Радио Инфинити.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 октября в России вступает закон о платформенной экономике, который в том числе обеспечит жесткие правила оборота продукции на маркетплейсах. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Он подчеркнул, что это повысит уверенность в легальности и безопасности продукции. Платформам будет запрещено продавать изъятые из оборота товары, в том числе биологически активные добавки, лекарства и медицинские изделия без регистрации. Он пояснил, что если товар отсутствует в официальных реестрах, его не допустят на витрину. Кроме того, изменения будут предусматривать обязательный досудебный порядок рассмотрения споров. Платформа будет обязана ответить на претензию покупателя в течение 15 дней, а незаконные санкции должна будет снимать за 48 часов. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новафон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И в завершении выпуска. В России за последний год спрос на коляски для собак увеличился примерно на 30%, несмотря на снижение средней цены на этот товар. Об этом сообщил кандидат экономических наук Олег Абелев новостному агентству «Москва». По словам эксперта, средняя стоимость колясок для собак сократилась примерно на 6% и сейчас составляет более 5000 рублей. При этом ценовой диапазон остается широким. Стоимость отдельных моделей может превышать 30 тысяч рублей. Абелев связал рост популярности колясок для животных с их практичностью и удобством для владельцев. Такие устройства помогают перевозить питомцев, которым сложно самостоятельно передвигаться из-за возраста, травм или состояния здоровья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В гостях у Тяпкина. Мужик спрашивает другого: «Как там Колян?» «Да угодил на каторгу». «Что такое?» «Женился, а у тещи огород 2 гектара».

долго. А ведь окучивание – это тоже целая наука. Казалось бы, тяпку в руки и вперед от забора до заката. Но нет. И в этом деле есть свои правила. Во-первых, давайте закроем вопрос о том, зачем же оно нужно. Эта трудоемкая и затратная по времени процедура в среднем увеличивает урожайность картофеля на 30%. Кроме того, хотя бы двукратное окучивание картофеля за сезон борется с полиганием стеблей, уменьшает количество зеленых клубней, способствует формированию мощной, разветвленной корневой системы, снижает уровень вымывания питательных веществ из грунта. Когда нужно окучивать картофель? Конечно, точную дату и даже неделю вам никто не назовет.

0: процессу. Это окучивание спасет их от возвратных заморозков и стимулирует рост корневой системы. Второе окучивание картофеля желательно провести через 2 недели, а третье еще через месяц. Если времени совсем мало, то второе окучивание можно пропустить. Во время цветения окучивать картофель нельзя. Если не успели сделать это до раскрытия бутонов, лучше сделайте после или не делайте совсем.
1: Житейская мудрость.
0: Если на лугу кузнечиков не слышно, близится ненастье. Не болейте! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии, как правило, стартуют на чемпионате мира с победы. За последние 44 года это всего лишь второй случай, когда бразильцы начали мундиаль с ничьей. Причем встречу с Марокко, которая завершилась ничьей 1-1, в актив сложно бразильцам записать. Да, не играл Неймар. Но при этом сборная Бразилии не только первый пропустила, но и во втором тайме много времени провела в обороне. Следующая встреча у бразильцев 20 июня с Гаити.
0: Плавали, знаем.
1: А Республика Гаити, которая приехала на чемпионат мира впервые с 1974 года, начала турнир с проигрыша Шотландии со счетом 0-1. Этот единственный мяч забил ветеран Астон Виллы Джон МакГин. И теперь шотландцы после первого тура в турнирной таблице этого квартета не только занимают первое место, но и опережают самих бразильцев.
0: Попутного ветра.
1: Футболисты сборной Австралии на чемпионатах мира принимают участие уже 20 лет подряд последних, и их победа над турецкой командой 2-0 уже не воспринимается как сенсация. В 2006 году австралийцы тоже начали мундиаль с победы над Японией. В этот раз подопечные Тони Поповича, который долгое время играл за английский Кристал Пэлас, забили по мячу в каждом из таймов турецкой сборной, но основной экзамен у них впереди. 19 июня Австралия сыграет против футболистов сборной США, которые убедительно провели матч против Парагвая и со счетом 4-1, напомним, взяли верх.
0: Круги по воде.
1: Многие специалисты считают сборную Нидерландов скрытым фаворитом этого чемпионата мира, и с первым соперником Японии, которая регулярно выходит в плей-офф, справиться не удалось. Ничья 2-2. Все мячи были забиты во втором тайме, и японская сборная смотрелась очень неплохо. На прошлом чемпионате мира Нидерланды дошли до четвертьфинала, где по пенальти уступили будущим чемпионам аргентинцам.
0: Против течения.
1: И, наверное, самый ожидаемый дебют на чемпионатах мира сборной Кюрасао, у которого возглавляет самый опытный тренер этого мундиаля Дик Адвокат. Ему в сентябре исполнится уже 79 лет. Национальная сборная Кюрасао занимает 82-е место в рейтинге FIFA и впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира, обойдя в квалификации Ямайку. В Кюрасао всего 158 тысяч населения, и это самый маленький участник за всю историю чемпионатов мира футбольных. Команда Германии выиграла 7-1, но футболисты сборной Кюрасао смогли забить самому Нойеру. Это были некоторые итоги четвертого дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио Infinity за твою победу.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: Тюменской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 734 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21 час 27 минут, долгота дня 17 часов и 21 минута. В среду 17 июня пасмурная ненастная погода. Ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. На протяжении дня будут идти дожди. В четверг дожди ожидаются ночью и утром, днем без осадков и потеплеет до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов.

Специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренды жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Новости спорта.
10: Баскетболисты клуба «Нью-Йорк Никс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации победили «Сан-Антонио» скорее вопреки. В каждом из 5 матчей финала «Нью-Йорк» проигрывал минимум 10 очков, а то и больше. Но все же серия осталась за «Нью-Йорком» 4-1. И в заключительном матче в гостях «Никс» выиграл 94-90. В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Джейлен Брансон 45. Также дабл-дабл в активе Джоша Харта 13 очков, 11 подборов. Впервые с 1973 года и третий раз в своей истории Нью-Йорк Никс стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Гонщики из одной страны заняли весь пьедестал этапа Гран-при по автогонкам в классе машин Формулы-1 впервые с 1983 года. Победителем Гран-при Барселоны-Каталонии стал семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Второе место занял его соотечественник Джордж Рассел. Третьим финишировал другой британец Ландо Норрис. Лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли вел борьбу за второе место, но за 4 круга до финиша из-за проблем с двигателем сошел с дистанции. Особо обратим внимание на то, что победа на этом Гран-при стала для Льюиса Хэмилтона первой в составе Феррари. И еще об одной гонке, которая в этом году прошла в 94-й раз. Это марафон 24 часа Лимана, где победа для любого производителя автомобилей считается очень престижной. Чаще других команда Porsche здесь побеждала 19 раз. За ней следует Audi 13 побед и Феррари 12. В этот раз впервые за 4 года выиграл экипаж команды Toyota под управлением британца Майка Конвея, японца Камуэ Кобаяси и нидерландца Ника де Вриса. Это 6-й успех Toyota здесь за всю историю соревнований. Португалии на чемпионате Европы Захар Петров и Иван Штыль выиграли золотые медали на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ двоек. Российские спортсмены на 0,5 секунды опередили испанцев, двукратного чемпиона мира Мануэля Фонтана и чемпиона Европы Диего Домингеса. А на 500-метровке среди каноэ-одиночек выиграл олимпийский чемпион чех Мартин Фукса. Серебро у россиянина Алексея Каравашкова. Германии на третьем этапе Кубка мира по гребному слалому в индивидуальной гонке каяк-кросса испанец Мануэль Очоу на какое-то мгновение опередил Егора Смирнова, а точнее на 0,04 секунды стал победителем гонки. У российского спортсмена серебряная медаль. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: словами рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папанек.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Ищете стабильную работу с перспективой? Находкинский завод минеральных удобрений приглашает специалистов на новое современное производство метанола. Мы формируем команду для запуска первого завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке в городе Находка. Работа на берегу моря, официальное трудоустройство, доставка корпоративным транспортом, расширенный социальный пакет, ДМС для сотрудников и детей, дополнительные дни отпуска, кафетерий, льгот. Для специалистов из регионов предусмотрен релокационный пакет, компенсация переезда, аренда жилья и поддержка при переезде всей семьи. Подробности по телефону. Код города 8-42-36-73-00-74. 8-42-36-73-00-74. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Россияне начали активнее скупать валюту на фоне укрепления рубля и снижения доходности вкладов. В апреле объем чистых покупок иностранной валюты физлицами достиг 108 миллиардов рублей. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. По ее словам, часть россиян воспринимает текущий курс как удобный момент для покупки валюты. Рубль укрепился, доллар подешевел, и это подогрело интерес к валютным сбережениям. Но дело не только в курсе. Мы видим, что вкладчики в целом начинают по-другому управлять своими накоплениями. Раньше многие пользователи ориентировались прежде всего на максимальную ставку по вкладу и регулярно перекладывали средства между короткими депозитами в поисках более высокой доходности. Однако сейчас такая стратегия постепенно теряет актуальность, рассказала эксперт. По ее словам, это связано со снижением ставок по вкладам.
1: Копейка рубль бережет.
4: Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты. Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском.
1: Экономика должна быть экономной.
4: Розничные продажи мебели в январе-марте снизились на 10% год к году. Это связано в том числе с ростом цен из-за усиления налоговой нагрузки на производителей и подорожания комплектующих. Хотя увеличение стоимости мебели в целом ниже инфляции, отдельные ее категории в первом квартале подорожали на 9-15%, говорят участники рынка. В январе-марте потребительская активность на рынке мебели снизилась примерно на 10% год к году. Спрос на мебель начал снижаться после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

15 июня на нашей планете отмечается необычный праздник – Всемирный день ветра. Его цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу потока воздуха. За ветроэнергетическими установками – будущее, говорят эксперты. Энергия ветра – альтернатива нефти, углю, природному газу и другому ископаемому топливу. Она возобновляемая и не создает выбросов водяных паров, метана и других парниковых газов. Ветроэнергетические установки сегодня успешно действуют почти в 80 странах мира. Задача этого праздника – познакомить людей с ветроэнергетикой. 15 июня во многих странах мира проводятся тысячи самых разных мероприятий. Устраиваются экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами. Проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтернативный источник энергии».

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В минувшую субботу свое 70-летие отпраздновал поселок Верхнепровский. Праздничные мероприятия начались со спортивных соревнований на кубок главы муниципального образования Дорогобужский муниципальный округ. Для жителей и гостей работали выставки творческих и фоторабот, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, музыкально-поэтическая гостиная и различные тематические площадки. Центральным событием дня стало торжественное мероприятие в культурном центре «Химик». Почетным гостем праздника стал заместитель председателя правительства Смоленской области Алексей Гусев. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков в своем приветственном обращении в частности отметил.
3: От лица администрации рад вас приветствовать в этом замечательном зале. У нас юбилей, в юбилей нашего поселка городского типа, который немножечко по численности даже больше, чем наш город Дорогобуж, и сегодня мы отмечаем этот замечательный праздник. При подготовке больше всего мне хотелось, чтобы пришли все и кого-то не обидеть и не пригласить. А сотрудники администрации с помощью коллег наших градообразующих предприятий провели большую работу, вычислив всех и пригласив всех. Хочу сказать, что наш поселок растет и развивается. Я далек, конечно, от того, что у нас все хорошо и все замечательно. Очень много проблем, но благодарен вам, жители, за ту конструктивную критику, которую вы делаете по моей работе. Я слушаю, прислушиваюсь, и вы видите, что у нас появляются новые благоустроенные территории, дворы, общественные места, ремонтируются улицы, модернизируются системы тепла и водоснабжения. Поэтому большое спасибо вам за те советы, которые вы даете. Они очень дорого для меня стоят. Хочу поблагодарить все градообразующие предприятия и руководство градообразующих предприятий за ту помощь, которую оказывают округу в целом, поселку. За то, что денег нам все не хватает, но они всегда подставляют надежное плечо партнера социального и выделяют средства, либо ресурс на решение наших повседневных проблем, связанных и с благоустройством, и с эксплуатацией коммунальной инфраструктуры, ремонт образовательных учреждений, здравоохранения, социальной сферы в целом. Большое спасибо. Всех с праздником. Всем желаю хорошего настроения, повеселиться в этот день, отметить, пообщаться, ну и хорошенько же, конечно, погулять. С праздником, дорогие!
2: В рамках торжественной церемонии также были вручены награды жителям, которые своим трудом, профессионализмом и активной жизненной позицией внесли значительный вклад в развитие поселка. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, работников предприятий, учреждений социальной сферы и представителей общественных организаций. На площадке перед культурным центром ПАО «Дорогобуж» прошла детская игровая программа, подготовленная сотрудниками районного дома культуры. Завершился юбилейный день большой концертной программы с участием творческих коллективов и приглашенных артистов. Юбилей Верхнепровского стал ярким праздником, который объединил жителей разных поколений и еще раз подтвердил, что главное достояние поселка – его люди. К другим новостям. В преддверии Дня России глава округа Константин Серенков вручил активистам движения первых главный документ гражданина нашей страны. Получение паспорта – важное и памятное событие в жизни каждого человека. Этот документ символизирует не только новые права и возможности, но и ответственность перед обществом и своей страной. Глава поздравил ребят с этим знаменательным событием, пожелал уверенно идти к своим целям, быть достойными гражданами России и любить свою малую родину. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте в Верхненепровский.

0: Молодежная 11А. Автобанька.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Lego, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляет в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 15 июня отмечается Всемирный день ветра. Цель сегодняшнего праздника – привлечение внимания общественности, в первую очередь представителей энергетических комплексов разных стран, к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, а мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата. Генерация электричества из ветра – это возобновляемый источник энергии. Получение такого вида энергии заключается в преобразовании кинетической энергии ветра в электрическую. Использовать мельницы люди начали еще в 3-2 веках до нашей эры, а первая в мире ветроэлектростанция была построена в 1890 году в Дании, которая с тех пор активно использует этот вид энергии. Около 47% всей выработанной энергии в этой стране получено на ветроэлектростанциях. Основными лидерами по мощности, введенных в эксплуатацию ВЭУ, на данный момент являются Китай, США, Германия, Испания и Дания.
2: Сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день жонглирования. Праздник этот приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров. Суть жонглирования проста – это умелое манипулирование различными предметами, которых может быть три и более. Наиболее распространенными предметами, используемыми жонглерами, являются булавы, мечи, палки, пои, диабло, кольца и другие. Известно, что искусство жонглирования существовало еще в Древнем Египте, о чем говорят найденные настенные рисунки. В наши дни жонглирование приобрело новую популярность среди простых любителей, желающих научиться хотя бы простейшим навыкам этого искусства. Это дало толчок появлению клубов. Занятия жонглированием способствуют развитию реакции, моторики, зрения, в том числе бокового, ловкости, памяти, координации других. Профессиональная среда жонглеров объединена организациями, деятельность которых направлена на развитие техники жонглирования, организацию соревнований, в том числе и международного уровня. Существует несколько видов жонглирования, особенности которых определяются принципами манипулирования, количеством используемых для жонглирования предметов, типами предметов, количеством участников процесса. На основе жонглирования появились даже отдельные спортивные игры.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5.

0: Организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Мошенники продолжают продавать земельные участки по поддельным документам, а покупатели нередко узнают о проблеме уже после регистрации права собственности. Об этом рассказала юрист Анастасия Иванова. Особенно часто такие схемы встречаются с бывшими земельными паями. Формально участок проходит все этапы оформления, его ставят на кадастровый учет, регистрируют право собственности на продавца, а затем продают ничего не подозревающему покупателю. Проблема заключается в том, что основанием для оформления могут быть недействительные документы. Все эти действия производятся на основании недействительных постановлений, подписанных неуполномоченным лицом, имеющих поддельный оттиск гербовой печати, либо по сфальсифицированным договорам купли-продажи, пояснила юрист. Водителям рассказали, когда гаишник не имеет права эвакуировать машину. Если автомобилист подойдет до того, как эвакуатор уедет, водителю обязаны вернуть транспорт. Об этом газете «Ру» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев. У нас в законе предусмотрено, что транспортное средство не может быть задержано и должно быть передано обратно владельцу, имеющему возможность им управлять, если причина задержания устранена на месте, заявил он. Воропаев объяснил, что если владелец машины успеет подойти к машине до того, как эвакуатор тронется с места, автомобиль обязаны вернуть. В этом случае водителю выпишут только штраф за неправильную парковку или остановку. И в завершении выпуска. Почти треть опрошенных российских компаний уже сталкивалась с утечками клиентских данных. 10% сотрудников знают о таких случаях от коллег, показало исследование сервиса телефонии «Новофон». Чаще всего персональная информация оказывается под угрозой уже после первого контакта компании с клиентом. Например, человек оставил заявку, отказался от покупки или услуги, но его номер и другие данные уже попали в систему компании. Только 3% опрошенных компаний удаляют контакты несостоявшихся клиентов сразу. Еще 10% делают это в течение недели. Главными причинами утечек респонденты назвали хранение данных у большого числа подрядчиков, работу менеджеров с клиентской информацией через личные телефоны и мессенджеры, а также устаревшие подходы руководства к безопасности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Век я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: Любая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Тяжелый час на «Инфинити».

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Для тех, кто любит потяжелее, по понедельникам в 20 часов тяжелый час на «Инфинити».

0: для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов тяжелый час на Infinity.
1: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
2: Анна Гавальда.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-89-19.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Давление 734 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21 час 27 минут, долгота дня 17 часов и 21 минута. В среду, 17 июня, пасмурная и ненастная погода. Ночью 9-11, днем 14-16 градусов тепла. На протяжении дня будут идти дожди. В четверг дожди ожидаются ночью и утром, днем без осадков, и потеплеет до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Это слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
9: Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры. Щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000. Качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио Infinity.

лишь тебе спасибо за этот пожар между

0: Радио Инфинити.
1: За успех.
2: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость.

я течу, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как вода.

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не поет?

0: Брянской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.